0: невероятное количество, и все интересные. Может быть, вы выделите какие-то фестивали и расскажете о них подробнее?
1: Конечно, среди фестивалей сезонных наших, да, они проходят каждую субботу, поэтому каждую субботу до конца октября. И вот уже несколько лет мы еще захватываем ноябрь, День народного единства, мы тоже масштабно отмечаем. И, конечно же, среди этих фестивалей есть и новинки, но есть и легенды, те, которые вот прям, можно сказать, с момента открытия, которые уже заслужили себе репутацию и которых люди ждут, и наши посетители. Есть такая категория посетителей, которые едут конкретно на определенные фестивали. Это фестиваль вареников на Воры Мылая, это фестиваль борща, конечно же, это фестиваль, естественно, кубанской ухи, потому что рыбный край, потому что два моря, естественно, гости, тем более мы находимся на стыке двух морей на Таманском полуострове. Конечно же, гости хотят попробовать вот все местные рыбные специалитеты, угощения. Поэтому из года в год эти фестивали кочуют из сезона в сезон, потому что мы понимаем, что мы не имеем никакого права их убрать, потому что это уже такие визитные карточки. Но и случаются новинки. Как правило, они приурочены к тематике года. Вот сейчас у нас год Единство народов России, у нас будет премьера, фестиваль «Шашлык и шашки». Это фестиваль походных традиций не только народов Кубани, народов Кавказа. Так что будет много фольклорных мужских коллективов, будет много фланкировки, рубки шашкой. Ну и, конечно же, будем жарить шашлык, много шашлыка. Приглашаем наших гостей на этот интересный фестиваль. Сами в предвкушении, программа будет насыщенная, поэтому ждем всех. Это будет премьера сезона.
0: А еще у вас будет фестиваль «Все свои».
1: Да, это фестиваль другой. Он тоже в тематике года единства народов России. Это фестиваль традиций народов, проживающих на Кубани. И фестиваль не только каких-то традиций обрядов, да, чего-то бытового, но и фестиваль гастрономических традиций. Там будет представлена кухня народов Кубани, танцы, одежда. Ну, то есть все, с чем мы хотели бы познакомить гостей региона, все это будет представлено на фестивале «Все свои». Ну и, конечно, концепция фестиваля в том, что все свои, все одна большая семья, все живут в мире и согласии друг с другом.
0: То есть один фестиваль, приуроченный к году единства народов России, «Шашлык и шашки», где будет много мяса и много фланкировки в исполнении красивых мужчин.
1: Да, это больше о мужских традициях, о традициях воинов Кавказа, казаков. Это такой будет симбиоз, да.
0: А второй фестиваль, приуроченный к году, это краевой праздник традиций и обычаи «Все свои». Он пройдет 10 октября. Увидела вас на сайте.
1: Да.
0: Напомню, что сегодня у нас в гостях директор выставочного комплекса «Атамань» Наталья Кабенкина. Наталья Владимировна, каждый год в «Атамане» устанавливают какие-то рекорды. То борща наварили невиданное просто количество, то вареников на 3 станицы налепили. В этом году собираетесь ли устанавливать рекорды? И еще такой важный момент. Гости «Атамани» могут ли как-то быть задействованы в установлении рекорда? Или это все работники этностаницы, а гостям просто смотреть, облизываться, ну и потом попробовать, конечно?
1: Есть у нас, конечно, такая слабость.
0: Мы, к рекордам?
1: Да, мы очень любим каждый сезон действительно вот как-то самих себя немножечко так превзойти в каких-то, да, в установлении каких-то рекордов, бить свои собственные, скажем так, рекорды. А что касается сезона, то, конечно же, здесь особая наша страсть – это гастрономические рекорды, вернее, их объемы приготовленных блюд. Здесь не буду приоткрывать завесу тайны о том, что ожидает наших гостей, но им будет что попробовать, чем насладиться в плане гастрономических кулинарных традиций, потому что тоже будет и много борща, и много вареников. Но вот у нас был такой интересный рекорд уже на Пасху. Мы выставили в нашей станице к Дню Светлой Пасхи большое пасхальное яйцо. Оно высоту около 1,5 метров и весит более 300 килограмм. Это, конечно, такой арт-объект.

0: Объект «Фотозона» изготовлен тоже нашими талантливыми работниками. Ни к чьей помощи не прибегаем. Мы в установке рекордов делаем все сами, своими руками. Ну, а что касается кулинарных рекордов, то все впереди. Мы свои позиции не теряем и свои рекорды бить продолжим.
1: По поводу того, могут ли гости «Атамани» принять участие как-то в установлении рекорда, так как рекорды у вас гастрономические, может, картошки почистить, морковки?
0: Ну, это все-таки гости. Гостей работать сюда мы не заставляем, поэтому здесь только в плане поедания может быть установлен нашими гостями рекорд.
1: Ну, а что касается поедания? Харчевни же есть в «Атамани», да?
0: Конечно.
1: И чем там угощают? Что можно отведать?
0: Харчевни «Атамани» — это, конечно, отдельное облако рая, если можно так
1: там
0: сказать.
1: Очень вкусно.
0: Очень
1: проверено
0: вкусно.
1: На себе.
0: Я поддерживаю вас, согласна. Конечно, это традиционная кубанская кухня. Как и прежде, мы от этой тематики не отступаем. Честно скажу, может быть, кто-то расстроится, но шаурму у нас в Танице не найти.
1: Ну и хорошо.
0: Я тоже так думаю.
1: Она в других местах есть.
0: Совершенно верно. Ну, а в наших местах всегда можно попробовать вареники, голубцы, конечно же, борщ, конечно же, разнообразные супы, разнообразные блюда из местной рыбы, жареную барабулю, все, что, на что способен рыболовецкий промысел Кубани, все это можно найти в «Атамани». И не только это, конечно же, много блюд из овощей, все эти наши любимые синенькие кабачки и прочее. Конечно же, это все есть в наших харчевнях. Запить это все можно сладким компотом из фруктов, выращенных,
1: узваром.
0: Кстати, уже в «Атамани», конечно же, узваром. Поэтому приезжаем, наслаждаемся.
1: Я так понимаю, что часть овощей и зелени тоже выращивают в «Атамани», да?
0: Да, уже давно, да, собираем урожай каждую осень, потому что в каждом подворье есть и плодовые деревья, есть, конечно, и овощи, есть ягода. У нас есть большая земляничная поляна, где можно сорвать клубнику, ухаживаем, следим, чтобы все было красиво, чтобы давало урожай. Не только на компоты, естественно, это все уходит куда-то в харчевни или на подворье, но и гости могут, просто прогуливаясь, прямо на грядку зайти, сорвать, съесть. Пожалуйста, все, как поется в нашем гимне, все кубанское, все отличное, все родное, мое станичное.
1: Да, только аккуратно и с большим уважением к труду тех, кто создает эту красоту в «Атамани».
0: Согласна.
1: Наталья Владимировна, давайте поговорим про обряды, которые можно увидеть в «Атамани». Про один обряд вы уже немножечко сказали, проводы казака в армию. Какие еще обряды могут гости увидеть?
0: Самый легендарный, наверное, кассовый обряд «Атамани» – это, конечно же, сватовство. И вот там как раз-таки участвуют наши гости. Проводит этот обряд наш замечательный фольклорный ансамбль «Атаманочка». Это все местные таманские жители, казаки и казачки. Ансамбль, артисты абсолютно народные, в том плане, что они из народа. Горячо любимые и нашими гостями. Знаменитые уже среди наших гостей, потому что нередко бывает так, что те пары, которых они сватают, возвращаются к ним в следующих сезонах и рассказывают, что они поженились, у них появились дети. То есть «Атамань», можно сказать, соединяет сердца вот этим своим обрядом. Совершенно он уникальный, потому что собран он по крупицам из воспоминаний жителей станицы Тамань и ближайших станиц. То есть это абсолютно такой этнографический продукт, который нельзя встретить более нигде, потому что сама по себе свадьба, к коей относится сватовство, как вот предшествующий элемент на Кубани, это явление уникальное, потому что, как мы знаем, в каждом районе свадьбу празднуют по-разному, и в каждом районе есть свои маленькие локальные традиции этого мероприятия, поэтому, но все-таки это неповторимое действо, мини-спектакль, в котором участвуют наши гости, как модно говорить, иммерсивный спектакль. Все это, конечно же, с традиционным говором, с балачкой, все это, конечно же, с песней, песнями, с юмором, с танцами. И, естественно, это безумно нравится нашим гостям. Помимо этого, есть у нас и обряды сезонные, какие-то театрализации небольшие, в которые вошли притчи, обряды вербного воскресенья, например, пасхальные какие-то обряды тоже существуют, на основе которых мы тоже можем делать небольшие театрализации и рассказывать таким образом о традициях этих дней нашим гостям, гостям региона.
1: А цыгане будут в этом году?
0: Обязательно. Это представление, вечернее представление, это яркое мероприятие, потому что и цыгане, и казаки, и кони, и огненное представление, и это все происходит на цыганском таборе, на такой открытой площадке с видом на море. Конечно же, в ходе представления мы тоже угощаем наших гостей и кубанскими фруктами, и напитками. Проходит все на одном дыхании, ярко, стремительно. Вообще, это такая красивая легенда, которую мы решили рассказать нашим гостям. Происходит все это действие на закате, и история заключается в том, что станичный атаман хочет выдать замуж свою прекрасную дочь, и созывает со всей Кубани лихих красавцев джигитов, удалых воинов, чтобы те сразились за руку и сердце его дочери. Ну и здесь, по случайному совпадению, именно в этот момент в станицу приезжают цыгане. Видя то, что атаман собирается выдать замуж свою дочь, конечно же, цыгане в благодарность за то, что атаман впустил их в свою станицу, устраивают настоящий праздник для этой пары. Ну и, конечно же, для всех гостей нашей станицы, которые тоже являются участниками этого действия, участниками казачьей свадьбы.
1: Это происходит на какой-то открытой территории?
0: Это происходит, да, на открытой территории. Это площадка «Цыганский табор», она в самом сердце нашей станицы, с видом на мост, с видом на море, на закат. Все это очень красиво, очень такая атмосфера аутентичная. Поэтому, конечно, ждем всех гостей на это представление.
1: Мост у вас тоже замечательный. Мне кажется, у всех на фотографиях он есть, кто побывал в Атамане.
0: Это, да, наша местная знаменитость, да, поэтому знаковое место, поэтому не случайно именно там проходит это представление, потому что узнаваемая точка, ну и красиво. Существует у нас уже множество легенд, связанных с этим мостиком, которые наши и смотрители, и экскурсоводы с удовольствием рассказывают всем нашим посетителям. Есть и легенды такие специально придуманные для того, чтобы все-таки наши гости, особенно маленькие гости, вели себя аккуратно на этом мосту, переходили спокойно, чтобы они не падали, ничего себе не подвернули. Поэтому наши экскурсоводы в этом плане тоже стараются и что-то такое придумывают для них, чтобы детвора в это верила и проходила аккуратненько по мостику, чтобы ничего с ними не случилось.
1: Так в Атамане рождаются свои собственные сказки. Да. Этностаница, она очень большая. Как там не заблудиться? Есть ли указатели вот в этом плане как?
0: Ну, для начала, приходя в гости к нам, на входе каждый посетитель получает в руки карту. Карту и программу ежедневных мероприятий. И уже руководствуясь этой картой и программой, в которой указано, на каком подворье, в какое время, какое мероприятие проходит, вооружившись всем этим, гости начинают свое путешествие по станице. По территории станицы тоже у нас существует множество указателей, большие навигационные карты. Ну и, конечно, станичное «спросить у бабушки» никто не отменял. Всем все расскажем, всем покажем, куда, в какую сторону, где какая харчевня, где находится скаковое поле, как найти мастер-класс. Все это наши добрые казаки и казачки обязательно расскажут.
1: Да, интересно, у вас бабушки на лавочках сидят, вот как раньше в станицах было?
0: Конечно. А как же? Как же без этого? Это же традиция. Это тоже традиция.
1: И подсолнухи растут. Значит, и семечки тоже есть в Атамане.
0: Естественно.
1: Еще у вас греческий уголок, по-моему, есть, да?
0: У нас есть парк Германаса Станичный, да, в котором, который посвящен истории именно этих мест до того, как туда переселились казаки. Затрагиваются все культурные слои. Это и греки, это и скифы, и много-много народностей и цивилизаций, которые там проживали. В этом парке у нас стоит макет знаменитого Тмутараканского камня, который найден был в этих местах. И, собственно, там существует также соответствующая гравировка, указывающая, сколько верст от этих мест до Керчи через Таманский пролив. То есть мерили тогда верстами и вот по замерзшему Таманскому проливу расстояние.
1: И рынок же, конечно, есть, да, в Атамане?
0: А я же.
1: Напомните, как он называется?
0: Станичный наш базар, который называется Дурница, рыночная площадь, да. Как звучит, да, старинная кубанская поговорка, что на базаре два дурака. Один торгует, другой купует. Собственно, девиз этой площади. Ну, конечно же, это все шутки, прибаутки. На самом деле там располагаются сувенирные ларьки. Также мы очень рады, когда фермеры привозят свою фермерскую продукцию, с удовольствием туда их пускаем, чтобы наши гости, прямо не выходя с территории Атамани, попробовали кубанский виноград, овощи, клубнику, малину, фрукты, в общем, разнообразные. Да? Сезонные фрукты и овощи, да, тоже привозятся. Тоже с удовольствием наши гости все это приобретают, едят, радуются.
1: Мне кажется, про Атамань можно говорить бесконечно. Но лучше поехать и все увидеть своими
0: лучше
1: глазами.
0: Лучше один раз увидеть, да, один раз увидеть.
1: Скажите, пожалуйста, откуда к вам едут гости? Есть ли гости, которые каждый год приезжают? Может быть, не каждый год, но несколько раз уже у вас были и говорят, что будем приезжать еще.
0: Гости Атамани – это, конечно же, история
1: отдельная,
0: да, потому что есть, конечно, и те, кто из года в год приезжают, и на самом деле для нас это тоже такой показатель, во-первых, того, что им у нас нравится, значит, это такой показатель нашей работы, значит, все-таки все правильно делаем, а с другой стороны, мы к таким гостям тоже стараемся прислушиваться, потому что от них идет очень хорошая обратная связь, когда они говорят, а вот в прошлом году мы на этом фестивале были вот так, а в этом году вот этого нет, но есть вот это. И мнение учитывается, и мнение даже учитывается предложение по тематике фестивалей, потому что у нас есть фестивали, например, фестиваль «Окрошки», которые мы ввели только исключительно по отзывам наших гостей. Просили, писали, действительно писали отзывы в социальных сетях, и в различных отзывиках в интернете, и мы, промониторив эту ситуацию, подумали, а почему бы и нет? Действительно, начало лета, жарко, уже сезонные овощи наши, свои вкусные, кубанские. Будем делать фестиваль «Окрошки», и встречают его прям отзывы очень положительные о нем. Ну и, конечно, гости ежегодно, много гостей, которые приезжают впервые, стараемся у них всегда узнать, откуда они о нас узнали. Конечно, помимо социальных сетей, все-таки вот та волна народного радио, которая из уст в уста, да, от родственников, от знакомых, какие-то рекомендации, она все-таки по-прежнему велика, потому что очень много людей приезжает к нам, которые говорят, что а вот наши родственники были, сказали, что вот у вас интересно, сказали, что фестивали, джигитовка, что вкусно, мы тоже решили приехать. Конечно, выделить регионы, из которых приезжают больше, из которых меньше, сложновато, потому что ежегодно пытаемся мы определить это. Очень много гостей из столицы нашей приезжает, очень много гостей в целом из центральной полосы России, много гостей из Дальнего Востока. И это очень всегда удивительно, потому что проделывается такой большой путь, и даже есть гости, которые с Дальнего Востока приехали именно, чтобы увидеть атамань. То есть не просто по пути, там, приехав к родственникам своим, да, и узнали, что мы есть, а именно едут, потому что узнали целенаправленно, да, едут к нам. Это, конечно, нас всегда очень поражает, и очень это для нас ценно.
1: Это дорогого стоит.
0: Да, да, да. Да.
1: Ну, а где такое еще увидишь? Только у нас, в Краснодарском крае, в Темрюкском районе. Станица Атамань, этнокомплекс Атамань.
0: Ну, конечно, этнографических комплексов в нашей стране много, они все разные, у них у всех разный формат, но чем больше мы о них узнаем, чем больше таких комплексов, видимо, посещаем, мы отмечаем, что все-таки такого комплекса, как Атамань, нет нигде, ни такого масштаба, ни такого формата, ни такой души.
1: Да. Наталья Владимировна, а если приехать на несколько дней в Тамань, чтобы посетить этнокомплекс Атамань, быть может, по самой станице Тамани погулять, потому что она тоже интересна, есть что посмотреть. Разместиться где людям? Все ли с этим нормально? В Тамани есть ли гостиницы, да, гостевые дома?
0: Ну, на территории нашего комплекса разместиться, конечно, нельзя, потому что все-таки, хоть и не в академичном понимании слова, но мы все же музей, и мы о традициях, о культуре. Конечно, в станице Тамань разместиться можно, потому что эта станица курортная, располагается на берегу Таманского залива. Конечно, много там средств размещения. И есть и гостевые дома, и большие гостиницы, которые находятся в шаговой доступности от выставочного комплекса Атамань. И мы многим даже рекомендуем, кто целенаправленно звонит и спрашивает, как вам приехать, где разместиться, мы рекомендуем размещаться и в течение нескольких дней приходить, посещать Атамань, потому что в рамках одного посещения все-таки все рассмотреть, все увидеть, все попробовать, посетить все мероприятия нереально. Особенно если речь идет про какой-то фестивальный день, это все-таки такая экспресс-поездка, экспресс-посещение, если все это проходит в рамках одного дня. А если вы действительно хотите проникнуться, окунуться именно в эту культуру, поймать это настроение, то мы всегда рекомендуем хотя бы дня два, а лучше три дня заложить на путешествие по станице, и вот тогда, Атамань раскроется для вас совершенно новыми красками, потому что фестивальный день — это все-таки один колорит, одно настроение, а вот день будний, даже день воскресный, размеренный, спокойный, когда можно спокойно погулять по станице, не спеша зайти в каждое подворье, пообщаться по душам с каждым казаком, казачкой. Это совершенно новая атмосфера. И вот так гулять, релаксировать можно часами просто. И на это не жалко вот весь день потратить для своего душевного равновесия, для какой-то гармонии, чтобы поймать вот это настроение.
1: Если говорить про саму станицу Тамань, если там остановиться, то тоже есть что посмотреть и куда сходить. Например, набережная в Тамане. Она же такая красивая сегодня. Пляж очень хороший. Ну, есть и другие знаковые места, правильно?
0: Да, потому что Тамань – это старейшая станица. Да. Это первая станица, которую основали казаки, высадившись на кубанских землях. Там находится самый старый, самый первый храм. Храм Покрова Пресвятой Богородицы. Он самый намоленный. И это уже такая отдельная, красивая достопримечательность, которая сама по себе интересна и на которую можно ехать отдельно.
1: Смотреть.
0: Да, конечно. Существует в станице Тамань масса еще других
1: турецкий
0: достопримечательностей,
1: фонтан,
0: в том числе, да, турецкий фонтан, который правильно, на самом деле, называется турецкий фонтал. Почему-то, да, он оканчивается на букву «Л», и оттуда же идет старинная древняя сеть, еще, по-моему, греками построенный водопровод. Это все глиняные трубы, которые вот изготавливались вручную, и там действительно бьет вот этот ключ, в котором очень мягко мягкая, чистая вода. И это тоже, да, непередаваемая достопримечательность, очень редкая. Не везде такое можно увидеть. Да. Поэтому, конечно, сама по себе Тамань и в отрыве от станицы Атамань, от этнографического комплекса, очень интересно. Ну, а если ехать посещать и Тамань, и Атамань, то, ну, это просто... Это уже отдельный маршрут, отдельный вояж, уже отдельный... Целый отпуск можно потратить для того, чтобы это все осмотреть, потому что и грязевые вулканы, которые есть на этом полуострове, и все эти сопки, и курганы старинные, и природа уникальная, и соленые озера, которые занесены в книгу, в Красную книгу Краснодарского края. Все это на территории Таманского полуострова. И есть что посмотреть, есть что показать, есть чем гордиться.
1: Чего ждете от сезона 2026?
0: От сезона 2026 ждем, как и всегда, гостей, хорошего настроения этих гостей. Ждем побольше солнечных дней, хорошей погоды. Конечно, в Краснодарском крае с солнечными днями проблем нет, но, да, погоды бывают разные. Конечно, очень хотим оправдать доверие наших гостей. Хочется, чтобы все наши гости были довольны и обязательно приехали в следующем году.
1: Но на самом деле с погодой нам в Краснодарском крае действительно везет, да, как вы сказали, благодаря чему фестивальный сезон до 4 ноября, да, в Атамане продолжается.
0: Да.
1: Так что добро пожаловать. Спасибо вам большое. Сегодня наш гость, директор выставочного комплекса «Атамань» Темрюкского района Наталья Кабенкина. Наталья Владимировна, я желаю Атамане удачи, процветания. Пусть все сбудется, что было запланировано. Добрых, веселых гостей. Ну и, конечно, чтобы работникам Атамани все так же было интересно, как и раньше, потому что именно они создают ту неповторимую, незабываемую атмосферу этнокомплекса «Атамань». Добро пожаловать. Спасибо вам большое. До свидания.
0: Спасибо вам и приезжайте в Атамань.
1: Меня зовут Юлия Сорока. Всем желаю приятных путешествий.
2: Из первых уст.
3: Эй, казаки!

хитрая портянка, домик у обочины, да гармонь тальянка. Сяду на обочину, сяду прямо с краю,

песню заиграю, а портянку жизнь свою я перемотаю. Поверну да заверну сверху голенище, сам я милую найду, коли она меня не ищет. Коли ладно,

0: дороги радио настрой. И по пути Казак-ФМ с тобой. Казак-ФМ.
1: Здравствуйте, друзья! С вами Алена Петровская. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

0: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Любимые кубанцы, я Раиса Гончарова, ансамбль «Родник». Приветствуем вас на радио «Казак-ФМ».

0: На Кубани час ночи. Казак ФМ.
1: Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Здравствуйте, земляки!
2: Мы ансамбль «Кореница».
1: Слушайте наши песни на Казак FM.
3: Под казачьи песни жить и веселиться мы желаем всем!

0: Кубани 3 часа ночи. Казак FM.
1: Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
2: В дороге радио настрой. И по пути «Казак ФМ» с тобой. «Казак ФМ»